0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река Дунай, без дам, минус 1,9, минус 19. А потом...